0: Доброго дня, тут є господарі?
1: Добрий день, є хто живий?
2: Тут двері зачинені. Далі кілька вулиць порожнечі. Лиш руїни і спалені корпуси автомобілів. Блукаючи зруйнованим селом, повз проїжджає волонтерська автівка. Тож ми за нею.
1: Боїться, що в неприглядному виді. Говорю, так,
3: ні, куди ви ж показувати будете, куди ходити?
1: Іра, дай помаду. Є помада?
0: Да розкажіть, покажіть, як ви живете, що ви тут, як?
2: Знайомлюся. Це місцева жителька Людмила. Саме вона встановила банер на в'їзді з проханням відбудувати село.
0: А це у вас це вціліло, чи ви вже самі відбудували?
3: Це ми відбудували.
2: Поки Людмила поралась по господарству, дізнаюся. Жінка живе у селі разом із чоловіком. Але під час зйомки його ми не застали. Він захворів. Під час російської окупації у березні 2022 року родина покинула село. А після звільнення повернулася вже на руїни.
4: Дом був 88 квадратів. Газова печка. По ней видно, что она была новая-новая. Это мы купили перед войной только. Вот я в один раз в ней гуся спекла, и все. Гляньте.
0: Это у вас тут кухня была?
4: Ну да. А, вот это тут холодильник был. Тут, ну, вон отопление видно с печки. Мы сами сремонтировали. Вот это все своими руками. Все это хлам, который тут и все побитое было, все повывозили, порасчищали. И за два года потихоньку вот так. Ну, еще тут, конечно, работы много, надо и утеплить. Мы с руин вытянули вот эту духовку, вот эту микроволновку, вот эту печку. И холодильник у бабушки мужевой вытянули, да, не рабочий.
0: А лавин посеченный?
4: Ну да, он не рабочий, но как бы это от мышей. Мыши туда, что мы туда ложим, и мыши туда не залазят. Ну, теперь у нас есть свет, мы купили хлебопечку, теперь мы с хлебом свежим постоянно. Это вагончик, который нам дали. Капеллан, мы здесь прожили 2 года, но в нем очень жарко сейчас, и мы в кухне в летней находимся. К нам, когда приезжают гости, это для них.
2: До війни подружжя все, що вирощували на землі, те й продавали. Після деокупації у теплий сезон майже щодня на городі. Разом із чоловіком вони обробляють понад 2 гектари землі.
4: Самі ми позбирали осколки, у нас тут і гради, урагани торчали. Ну і до сих пор ми збираємо, як би.
0: А ви як трактором розміновували, чи як взагалі це?
4: Отак бур'яни ось такі вон були. Отак ставали, оглядаємося і вириваємо бур'яни. Опять стали, оглядаємося, вириваємо. І отак ми до самої лівади.
5: Я не плачу. Позвонюся, я плачу.
4: Тут ж ми потихоньку збираємо, де ми тут.
0: Осколки.
4: Ну да, откидываем. Первые года у нас такие горы было. Ну, вот эта ракета, мы проезжали, лежит на асфальте. Там вытянули мы с огорода и положили, думали, что кто-то заберет, но никто не забрал.
6: Когда проезжаешь по нашему селу, даже по такому зруйнованному, то видно, что село было богатейшее. У нас кирпичные дома, у нас было все газифицированное, у нас была артезианская вода. У нас было 3 магазина, у нас была школа младшая, школа старшая, садик. В садике, по-моему, 12 детей было на момент войны. У нас были асфальтированные дороги. У нас было все для... Как не то, что комфортного проживания, как сказать. Кто хотел нормально жить, тот трудился. Видео, когда мы домой приехали, оно набрало 7 миллионов просмотров в ТикТоке.
4: Мы приехали домой. Открываем дверь. Ключи нашли свои в сарай, где прятали. Когда уезжали.
6: Я до сих пор не могу спокойно смотреть на это.
4: Заходим. И видим такую картину. Одна вешалка.
6: все говорят, сотри, и вот это все, как мы вернулись, как мы плакали, как мы, ну, это долго разгребали. Я даже боюсь об этом думать, чтобы стереть или потерять телефон, чтобы это, этого у меня не было. Это наша жизнь, как бы там ни было.
2: Людмила сьогодні зробила собі вихідний і пропонує провести нам екскурсію селом, показати, що від нього залишилось, а також познайомити з іншими односельчанами. Попри суцільну розруху, додому наважилося повернутися 30 людей. До російського вторгнення тут проживало 850 чоловік. Здебільшого це фермери і землероби, люди, яких і до війни, і зараз годує земля.
4: Коров у нас держать. Тоже в Славянск возят молочко. Есть у нас такие люди, которые баранов держат. Тоже, которые у них там электропастухи есть. Чтобы бараны не лезли куда зря, потому что село, повторюсь, не разминировал никто. И до сих пор всякого-всякого тут очень много. И растяжки, и лепестки, и монки.
2: Люди, що живуть тут, постійно в небезпеці, бо працюють на нерозмінованій саперами землі. Пересуватися безпечно у Довгенькому можна лише дорогою або узбіччям, з боку електроліній. Там сапери розмінували. А наприкінці 2024 року енергетики повернули у Довгеньке світло.
4: Нас клуб тільки зремонтували перед війною. Некоторым данным, 6 миллионов в ремонт вложили. Там душевые кабинки, тренажеры для людей, фитнес-занятия. Всегда на каждый праздник такой, ну, день села, например, или день колхозника, или выпускные. У нас концерты готовились. Это было как бы типа для местных жителей тоже большим развлечением. Пойти посмотреть концерт, встретиться. Немножко отдохнуть, как говорится, от такого тяжелого труда. Автобус у нас ездил в Изюм. Раньше часто ездил, да. Потом до войны, по-моему, раз в неделю, два раза в неделю люди ездили на рынок.
0: Я так понимаю, мы тоже идем, тут дорога была какая-то, да?
4: Ну да, это асфальтированная подъезда этого.

кот напугал. Вот это. Она же видно, что она вообще новая была. А пластик полностью вот тут, а все двери были пластиковые новые.